0: Если посмотреть на подмосковные озера с высоты, можно заметить подкову.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,8.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Жасмин и Татьяны Булановой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. Белая стрекоза.

0: Песня из сборника «Союз-18», 1996 год.
1: Татьяна Буланова, «Ясный мой свет».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Ялуторовск известен прежде всего как место ссылки декабристов.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 88,5

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Радио «Родных дорог» – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Всего в 40 километрах от Альметьевска находится знаменитое Ромашкинское нефтяное месторождение, являющееся сегодня одним из крупнейших в нашей стране.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы Hi-Fi и Максима Леонидова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Белорецк является единственным горным городом Башкирии.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 101.1 FM.

0: Вот весна.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Для меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 7 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. 4 столичных аэропорта Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево возобновили работу. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. Жуковский и Домодедово не принимали и не выпускали самолеты около 1,5 часа. Для Шереметьево ограничения сохранялись почти 3 часа. Внуково было закрыто чуть больше 20 минут. Аэропорты закрывались на время атаки БПЛА на Москву. На подлете города сбили почти 60 беспилотников, сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. Атака началась около 3 часов утра, а последним сбитым БПЛА Собянин сообщил около 5 часов. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Пакистан и Катар, выступающие посредниками в переговорах между США и Ираном, опубликовали совместное заявление по итогам первого раунда переговоров в Швейцарии. Представители стран заявили, что встреча прошла в позитивном и конструктивном ключе. Тегеран и Вашингтон смогли достичь прогресса. В частности, США и Иран согласовали создание комитета по надзору за переговорами, а также план достижения финальной сделки в течение 60 дней. Стороны договорились поддерживать связь по вопросам Ормузского пролива. Отдельно обговорено прекращение боевых действий в Ливане. Создана специальная группа с участием Ливана для контроля за прекращением боев между Израилем и Хизбаллой. В канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера началась работа над возможной передачей власти. Об этом сообщает газета «Гардиан» со ссылкой на источники. По информации британских СМИ, Стармер может объявить о своей отставке сегодня. Основным кандидатом на пост нового лидера партии и главы кабинета называют Энди Бернема, который выиграл на довыборах в парламент. О готовности включиться в борьбу заявлял и бывший министр здравоохранения Уэс Стритинг. Пассажиры пожаловались на коллапс на вокзале Симферополя. Об этом сообщает канал «Осторожно новости». Туристы, которые находятся на месте, заявили, что должны были уехать в Керчь в воскресенье днем, прождали автобус как минимум 3 часа. По их словам, посадки ожидают около 1000 человек. При этом из Керчи до Симферополя автобусы приезжают полные, они высаживают пассажиров и уезжают пустыми. Пассажирам разослали оповещение, что в воскресенье и понедельник все поезда Таврии будут заканчивать и начинать свои маршруты в Керчи. Это касается и тех поездов, которые по новой схеме движения, действующие с 10 июня, должны следовать маршрутами до Симферополя и Севастополя. Игра сборной Уругвая с командой Кабо-Верде в групповом этапе чемпионата мира по футболу закончилась со счетом 2-2. Теперь группу H по итогам второго тура возглавляет сборная Испании с 4 баллами. За ней следуют Уругвай и Кабо-Верде, у которых по 2 очка. Замыкает квартет команда Саудовской Аравии с 1 баллом. Матч проходил в Майами на Hard Rock Stadium. Следующий матч в группе H проведут Кабо-Верде и Саудовская Аравия 27 июня. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Набирайте в поиске трилогии латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46. С 1954 по 1957 год в РСФСР существовала Арзамасская область, центром которой был город Арзамас.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,8 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Севастополе не будет продаваться топливо 22 и 23 июня в целях экономии. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев после заседания оперштаба. Также в Севастополе не будут включать уличное освещение. Жители призвали снизить потребление электроэнергии. Общественный транспорт будет работать до 21 часа. Крупные торговые центры, а также кафе до 20 часов. Отменяются все уличные мероприятия. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. С начала года ввоз автомобилей через таможни Дальнего Востока увеличился почти на четверть. Таможники оформили импорт больше 150 тысяч автомобилей для личного пользования, сообщила пресс-служба Дальневосточного таможенного управления. Подавляющая часть машин ввозится из Японии. Также автомобили завозятся из Южной Кореи и немного из Китая. Как пишет газета «Коммерсант», рост объемов импорта зафиксирован вопреки повышению ставок утиль сбора на ввозимые автомобили. В 13 российских регионах средний размер пенсии превысил 30 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные социального фонда. На такой размер могут рассчитывать жители в Хабаровском крае, Карелии, Архангельской области, Республике Коми и Якутии. Кроме того, средний размер пенсии больше 30 тысяч среди неработающих граждан отмечен в Сахалинской и Мурманской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и Ханты-Мансийском, а также в Магаданской области, на Камчатке, в Ненецком автономном округе и на Чукотке. Правительство подготовило новую версию законопроекта об искусственном интеллекте. До конца июня ее планируют внести в Госдуму. Основные положения закона могут вступить в силу с 1 марта следующего года. Новая версия сильно отличается от предыдущей. Теперь законопроект сфокусирован на поддержке больших фундаментальных моделей, разработку которых в России ведут Сбер, Яндекс и ряд других компаний. Из документа исчезло понятие «трансграничные технологии ИИ» и возможность их запрета или ограничения в стране. Нет также требования обязательной маркировки контента, созданного ИИ. Крупную акулу, выпрыгивающую из воды, заметили возле Владивостока. Об этом сообщают СМИ. Хищницу увидели возле южного мыса острова Русский. Рыба выпрыгивала из воды на несколько метров над поверхностью. Место, где засняли на видео акулу, пользуется большой популярностью среди туристов. Специалисты говорят, что, скорее всего, речь идет о сельдевых акулах, которые прямой опасности для человека не несут. Египет обыграл Новую Зеландию и одержал свою первую победу в истории чемпионата мира. Во втором туре групповых матчей египтяне выиграли со счетом 3-1. Теперь Египет возглавляет группу G с 4 очками, за ним следует Иран и Бельгия с 2 баллами. На последнем месте квартета Новая Зеландия с 1 баллом. Матч проходил в Ванкувере. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто, набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: «Еламед». Подмосковный город Клин когда-то был почтовым центром России.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,3

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 9 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Министр обороны Беларуси назвал бессмысленным втягивание республики в конфликт. По словам Виктора Хренина, белорусская сторона ограничивается наблюдением за ситуацией и держит на границе минимально необходимый контингент войск. Министр добавил, что Минск сталкивается с провокациями в информационном поле в виде различных угроз. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Беларуси убрать с границы российскую военную технику и пригрозил ударами по этим объектам. Ночью средства ПВО перехватили и уничтожили около 300 беспилотников над 14 российскими регионами. Об этом отчиталось Минобороны. БПЛА сбивали в том числе над Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о 60 сбитых дронах на подлете к столице. Ограничивали работу аэропорта. Ассоциация эксплуатантов самолетов Ан-2 направит в Минтранс предложение о госрегулировании стоимости авиакеросина и авиабензина. Об этом газете «Коммерсант» сообщил президент объединения Владимир Антонов. По его словам, если крупные авиакомпании тратят на топливо уже больше трети расходов, то в малой авиации эта доля еще существеннее, что ухудшает экономику перевозок. Особенно острая ситуация складывается с авиабензином, из-за роста цен на который участники рынка вынуждены использовать не всегда хороший автомобильный бензин. 14 детей пострадали при нападении мужчины на лагерь в Туве. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по региону. В ночь на воскресенье пьяный 24-летний молодой человек забрался в один из корпусов лагеря «Орленок» и начал избивать спящих несовершеннолетних. Нападавшего на месте задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. По информации Следственного комитета, мужчина отдыхал на природе в компании знакомых в 1 километре от детского лагеря. В этом году в России расширили базовую программу ОМС. В нее вошли 14 новых методов лечения, рассказал председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин. По его словам, теперь для россиян стали доступны бесплатно несколько сложных и дорогостоящих процедур, передает РИА Новости. Каких именно, он не уточнил. Интерес медицинских туристов из России к Корее активно растет. Как рассказала НСН, директор московского представительства Национальной организации туризма Корея Ю Гён Эн, в 2025 году Южную Корею с медицинскими целями посетили больше 20 тысяч пациентов из России. По ее словам, после резкого падения в пандемию рынок постепенно восстанавливается и теперь почти вернулся к допандемийному уровню. Традиционно в корейские клиники обращаются жители Дальнего Востока, но в последние годы все больше приезжают туристы из Сибири, Урала, Юга России, Москвы и других регионов европейской части страны. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Реклама.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель Акалам Кантри Клаб в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46. В городе Иваново есть музей советского автопрома.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,8 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Чай вдвоем» и Дмитрия Колдуна. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песни большой страны.
1: От меня за пеленой другого дня, но даже время мне не сможет помешать. Зачем-то

0: В Москве 10 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Число сбитых вблизи Москвы БПЛА достигло 70. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб. На данный момент закрыт аэропорт Шереметьево. Домодедово и Внуково выпускают и принимают самолеты по согласованию. Аэрофлот из-за приостановки работы московских аэропортов корректирует расписание рейсов. Некоторые из них перенесены, часть отменены. В Севастополе не будет продаваться топливо 22 и 23 июня в целях экономии. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Также в Севастополе не будут включать уличное освещение. Жители призвали снизить потребление электроэнергии. Общественный транспорт будет работать до 21 часа, крупные торговые центры, а также кафе до 20 часов. Отменяются все уличные мероприятия. Землетрясение магнитудой 3,7 зафиксировали в море у берегов Крымского полуострова. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре. По данным экспертов, сейсмособытие произошло около 7 утра по московскому времени в море к югу от Севастополя на глубине 35 километров. Эпицентр подземных толчков находился в 33 километрах от Севастополя. Жители города пишут, что у них слегка дрожала мебель и покачивались люстры. Крым является сейсмоопасным регионом. Он расположен на окраине Средиземноморского складчатого пояса. Ветер скоростью до 7 метров в секунду и облачность наблюдались накануне днем в районе исчезновения вертолета «Робинсон» в Приморье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Примгидромета». Поиски воздушного судна продолжаются. Пропавший в Приморье вертолет выполнял задачи лесопатрулирования. В воскресенье он вылетел в направлении населенного пункта «Единка». На борту находились два человека, пилот и летчик-наблюдатель. Около 11 утра командир воздушного судна доложил о планируемой посадке, но спустя час не вышел на связь. Экипаж не подавал сигналов о проблемах на борту. Правительство подготовило новую версию законопроекта об искусственном интеллекте. До конца июня ее планируют внести в Госдуму. Основные положения закона могут вступить в силу с 1 марта с будущего года. Теперь законопроект сфокусирован на поддержке больших фундаментальных моделей, разработку которых в России ведут Сбер, Яндекс и ряд других компаний. Из документа исчезло понятие «трансграничные технологии ИИ» и возможности их запрета или ограничения в стране. Нет также требования обязательной маркировки контента, созданного ИИ. Начало ЕГЭ предлагают перенести на 2 часа позже, с 10 утра на 12 дня. С такой идеей в Минпросвещение обратился депутат Госдумы Александр Аксененко. Он полагает, что из-за раннего начала экзаменов выпускники не высыпаются, особенно если живут далеко от места проведения экзаменов. Это в итоге отражается на их способностях концентрировать внимание и может помешать хорошо проявить себя. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-24». 1999 год.
1: Валерия Лисовская. Алло, алло.

0: Железобетонный мост в Цивильске возводили немцы. Он первый в Чувашии.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99.0

0: Гринча. Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. Белая стрекоза.

0: Песня из сборника «Союз номер 7», 1993 год.
1: Евгений Осин. «Плачет девушка в автомате».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед. Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
4: В городе Волхов появилась первая в стране гидроэлектростанция.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,2.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Бандерас» и группы «Кармен». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Sofie Pudi.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Власти Крыма ограничили прием и размещение детей в лагерях. Меры будут действовать вплоть до 1 сентября. Останавливается бронирование мест, прием, размещение детей и организованных детских групп в учреждениях отдыха и оздоровления, расположенных на территории полуострова. Ограничения также распространяются на другие средства размещения, если дети прибывают для участия в туристических, образовательных, спортивных и иных мероприятиях. Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном портале правительства республики. Ранее СМИ сообщили, что лагерь «Артек» отменил смены и заезды детей. Жителей трех многоквартирных домов эвакуировали после падения БПЛА в городе Гусь Хрустальный Владимирской области. Пострадавших нет. Также утром в Тульской области беспилотник попал в жилой многоквартирный дом, обошлось без пострадавших. Жилые дома подтопило в селе Козловка Оренбургской области из-за сильных дождей. Спасатели эвакуируют жителей на лодках. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону. В некоторых местах вода уже заходит в дома. Из 100 домов потоплено больше 10. Для приема жителей подготовлены пункты временного размещения. Утром в Черном море произошло 7 землетрясений. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев со ссылкой на данные Крымской сейсмической сети. В 30 километрах от города зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4. Директор Единой геофизической службы РАН Юрий Виноградов рассказал НСН, что Крым, по расчетам ученых, входит в период высокой сейсмоактивности.
3: В целом, это нормальная ситуация для Крыма. Вы же знаете, там в 1927 году, 100 лет назад, произошли и более сильные события, и у них как раз период повторяемости примерно 100 лет. Мы ожидаем в районе Крыма такие достаточно ощутимые землетрясения в этом, в следующем году. Уровень сейсмичности в Крыму до 9 баллов в горных районах. Поэтому крымские власти прекрасно знают, МЧС готовы реагировать. Какие-то сотрясения, потрясения, разрушения небольшие инфраструктуры, особенно в горных районах, оползни, это все возможно. Сейчас они входят в опасный период для таких событий. Ближайшие там 3-5 лет может произойти достаточно сильное землетрясение. И очень хорошо, что сейчас происходит слабое. Это может как-то разгружает, и сильные отдаляются.
2: Губернатор Севастополя отметил, что угроза повторных толчков сохраняется. Пострадавших нет, объекты в городе не повреждены. Землетрясение также произошло в Бурятии. По данным Единой геофизической службы РАН, землетрясение магнитудой 4,7 произошло сегодня около 15 часов по местному времени. Эпицентр находился в Баргузинском районе Бурятии, в акватории Байкала. Землетрясение почувствовали жители Улан-Удэ и еще 5 районов. Кроме того, о небольших толчках сообщают жители Читы. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: 22 июня 1941 года зловещим вихрем война ворвалась в каждый дом, в каждую семью. Вся страна замерла у репродукторов, из которых слышался голос Юрия Борисовича Левитана.
1: Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, день объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Саунас и другие.
0: Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, воевал в партизанских отрядах, страдал в нацистских концлагерях, кто без сна и отдыха трудился в тылу.

светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей пусть озарятся имена родных и близких, отдавших свою жизнь за наше будущее. Я!

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушка

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
1: Однажды целый поселок Воротынец разыграли в лотерею. Выиграли его 5 жителей Одессы.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,2.

радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Вы слушаете главные песни большой страны.
1: Звезды в лужах, делить с тобой теплый ужин, делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая

0: Песня из сборника «Союз 39», 2006 год.
1: Диджей Грув и Алиса Фрейндлих. Погода.

0: Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель Акалам Кантри Клаб в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46. Славянск на Кубани был основан в 1774 году как крепость для защиты южных границ Российской империи.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Эда Шульжевского и Шуры. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 2 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Воронеже при воздушной атаке поврежден завод. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Название предприятия он не привел. По его словам, силы ПВО сбили над Воронежем несколько высокоскоростных воздушных целей. При атаке пострадали 3 человека. Состояние одного из них оценивается как тяжелое. Также повреждены фасады и остекление нескольких многоквартирных домов и автомобилей. На местах работают оперативные службы. Артек и другие детские оздоровительные лагеря Крыма не будут принимать детей все лето, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян рассказал НСН, что спрос с Крыма по детскому отдыху может перераспределиться на Краснодарский край и Калининград.
3: Формат возвратов будет предусмотрен в полном объеме за неиспользованный отдых. Второе, туроператоры по внутреннему туризму предложат альтернативные объекты размещения, в частности, большое перераспределение спроса идет на Анапу и Краснодарский край. Здесь ситуация не столь острая. В массе своей сейчас уже механизм возвратов по Крыму отработан и идет штатно. Большинство регионов, где есть детские объекты размещения, точно будут бороться за этот поток. Просто надо понимать, что во многом туда ехали из-за пляжного сезона, поэтому массе своей, конечно, это будет Краснодарский край. Также есть у нас и Калининград, Карелия. Будут предлагать альтернативы, но в любом случае ситуация сложная.
2: Тем не менее, плановые заезды в летние лагеря Севастополя состоятся 24 и 25 июня, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об отставке. По его словам, он продолжит занимать пост главы правительства до всеобщих парламентских выборов и назначения нового главы правительства. Как заявил Стармер на специальной пресс-конференции, он уйдет с поста главы лейбористской партии. Это, в свою очередь, не дает ему возможность оставаться на посту главы правительства. Бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову отказались смягчить наказание и отпустить из колонии. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на его адвоката Александра Молохова. Решение принял районный суд Кировской области. Стрелков просил позволить ему провести оставшийся срок с ограничением свободы. В 2024 году Стрелкову приговорили к 4 годам заключения по делу о призывах к осуществлению террористической деятельности. Подавший сигнал бедствия «Боинг-737» сел в аэропорту Махачкалы. Самолет авиакомпании «Победа» летел по маршруту Гюмри-Москва, сообщила пресс-служба перевозчика. Сейчас специалисты проводят оценку технического состояния воздушного судна. Самолет вылетел из аэропорта Гюмри в 11:30 по московскому времени. Примерно через час полета он подал сигнал бедствия над Дагестаном и снизился до высоты 3000 метров. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед. Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
4: Название села Батырево переводится с чувашского языка как «богатырское село».
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Алёнушки, гадают на любовь.
2: Татьяна Картукова, Алёшенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова.
1: Алло,

0: Реклама.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46.
2: Площадь Братска достигает 263 квадратных километров, что в 2,5 раза больше площади Парижа.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Омега» и группы «Кино». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 4 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Центр космической связи «Дубна» в Подмосковье атаковали дроны ВСУ. Функционирование телевизионного вещания и связи не нарушено, сообщили ТАСС в главной структуре Центра госпредприятия «Космическая связь». По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Сейчас предпринимаются меры по ликвидации последствий атаки дронов. Персонал Центра космической связи не пострадал. Этот объект в Дубне – крупнейшая станция космической связи в России. Он обеспечивает работу спутниковых каналов связи и телерадиовещания. Сергей Собянин ранее сообщил, что с начала суток на подлете к Москве перехвачено более 80 дронов. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Воронеже на отдельных улицах железнодорожного района после атаки беспилотников, сообщил губернатор области Александр Гусев. По его данным, в результате атаки существенно повреждены верхние этажи одного из производственных зданий. Ранее Гусев сообщил, что дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили в небе над Воронежем несколько высокоскоростных воздушных целей. Пострадали несколько человек, некоторые находятся в крайне тяжелом состоянии, уточнил Гусев по итогам заседания оперативного штаба. Переговоры по завершению конфликта с Ираном, которые прошли в Швейцарии в выходные, позволили достичь большого прогресса. Об этом заявил вице-президент США Джей Девенс. По его словам, представители Ирана не покидали площадку переговоров, вопреки публичным заявлениям о готовности пойти на такой шаг. Арабский телеканал «Аль-Мадиян» ранее сообщил, что иранская делегация готова вернуться к переговорам США только после извинений со стороны Дональда Трампа и вывода израильских войск с юга Ливана. Пресс-пул Белого дома назвал сообщение о срыве переговоров США и Ирана в Швейцарии ложными. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект о поддержке развития искусственного интеллекта в России, сообщила пресс-служба вице-премьера Дмитрия Григоренко. По его словам, документ доработан с учетом предложений бизнеса. Основной акцент на поддержке российских ИИ-моделей. Сейчас идет работа над конкретным перечнем мер поддержки и стимуляции. Российские решения должны применяться в госсекторе и критической инфраструктуре. Вице-премьер уточнил, что законопроект не предусматривает возможности введения запрета на использование иностранных нейросетей. Съемки новой экранизации повести Карена Шахназарова «Курьер» начались в Москве. Проект приурочен к 40-летию выхода на экраны одноименного фильма 86-го года, сообщили в кинокомпании «Кинотека». Именно повесть легла в основу культового фильма. Главную роль в картине исполнил Денис Косиков. Действие фильма перенесено в современную Москву, а история сохраняет основные темы повести Шахназарова. По сюжету 17-летний Иван тяжело переживает развод родителей, отказывается от сдачи ЕГЭ, переезжает в Москву и устраивается работать курьером. Во время одной из доставок он знакомится с Катей из обеспеченной семьи, после чего между героями завязываются отношения. Выход фильма ожидается в будущем году. В картине также, в частности, снимутся Филипп Янковский, Анна Михалкова, Анастасия Немоляева. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Крендель – неофициальный символ города Выборг.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

0: весна.
1: Для меня радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
2: Все хиты подряд.
3: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
4: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
2: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
5: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
6: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
4: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
1: Город Волоколамск считается самым древним городом Московской области.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,3 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуемая хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Город 312» и группы «Несчастный случай». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 6 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Несколько пострадавших в результате атаки вооруженных сил Украины на Воронеж находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщил губернатор области Александр Гусев по итогам заседания оперативного штаба. По данным новостного агрегата «Распредва», это главная новость часа. По словам губернатора, специалисты продолжают обследование территории предприятия, которое подверглось удару, поэтому данные о числе пострадавших еще уточняются. Для оперативной ликвидации последствий власти приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации на отдельных улицах железнодорожного района Воронежа. Из-за удара также повреждены многоквартирные дома. Соединенные Штаты разрешили операцию с иранской нефтью. Это следует из лицензии, которую обнародовало Управление по контролю за иностранными активами Минфина США. Решение распространяется на действия, необходимые для производства, продажи, доставки или разгрузки сырой продукции и нефтепродуктов. Лицензия будет в силе до 21 августа. При этом Штаты готовы начать импорт энергоресурсов иранского происхождения, если он окажется необходим для их продажи, доставки или разгрузки. Глава Минфина Скотт Бессон пояснил, что решение стало возможным благодаря успешной встрече делегации Вашингтона и Тегерана в Швейцарии. Первый раунд технических переговоров закончился минувшей ночью. Вице-президент США Джей Девенс заявил о большом прогрессе. Этой встрече предшествовало подписание США и Ираном меморандума о взаимопонимании. Жертвами взрыва на крупнейшей газораспределительной станции в Катаре Арас-Лафан стали не менее 13 человек, сообщил госминистр энергетики страны. Это сотрудники из Индии и Пакистана. Еще 66 человек получили ранения. ЧП не связано с военными действиями или диверсией. Взрыв прогремел накануне вечером. Причиной стала техническая неполадка при запуске производства. Команда спасателей разыскивает пропавших. Арас-Лафан был закрыт в первую неделю ирано-американского конфликта и более 3 месяцев по большей части простаивал. Министерство культуры решило начать восстанавливать панораму обороны Севастополя 1854-55 годов. Работа начнутся на крыше объекта с целью защиты каменных стен от атмосферы.

0: атмосферных осадков и предотвращение дальнейшего разрушения, заявили ведомстве. В ночь на 10 июня украинский беспилотник нанес удар по зданию «Панорама» обороны Севастополя. Пожар был ликвидирован на следующий день. Погибших и пострадавших нет, однако полотно «Панорамы» уничтожено на 90% с лишним. Аномальная жара установилась на территории Франции. Это привело к ограничениям в работе транспортной системы и образовательных учреждений. Средняя температура в ночь на понедельник стала во Франции самой высокой с 1945 года. Во многих районах она не опускалась ниже 25 градусов. При этом сегодня в некоторых частях Франции воздух может прогреться до 44 градусов. В 49 департаментах объявлен максимальный красный уровень погодной опасности. Еще в 40 оранжевый. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН, нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. «Белая стрекоза». На слова и музыку Николая Воронова.

0: Песня из сборника «Союз номер 8», 1993 год.
1: Группа «Империя». Поезд на Ленинград.

0: В городе Чебоксары жила Мария Шестова, бабушка первого русского царя из династии Романовых.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 7 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Ремонт линии электропередачи Днепровская, которая питает Запорожскую атомную электростанцию, завершен прошлой ночью, сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Он выразил надежду, что в ближайшие часы произойдет подключение еще одной постоянно действующей линии электропередачи для снабжения станции. По данным МАГАТЭ, Запорожская АЭС в минувшую субботу 20 раз оказалась полностью отрезана от внешнего питания. Это произошло из-за проблемы с внутренними линиями электропередачи «Ферросплавная-1». За день до этого международного агентство по атомной энергии сообщили о начале ремонтных работ на линии Днепровская. Восстановление ЛЭП проводилось в рамках локального прекращения огня. Министр иностранных дел Финляндии Ирина Валтонен заявила, что сейчас не время начинать переговоры с Россией. По ее словам, важно сначала договориться о том, каковы цели и как двигаться дальше. Глава МИДа отметила, что европейские партнеры уже некоторое время обсуждают, как в будущем могут начать

0: начаться переговоры с Москвой. При этом момент для открытия переговорного канала будет зависеть от ситуации на фронте, положения Украины и реальной готовности России искать мир. Валтонен отметила, что не видит таких признаков, хотя, по ее оценке, положение России ощутимо ухудшилось в этом году. Индекс РТС, один из основных индикаторов российского фондового рынка, упал сегодня ниже уровня в 1000 пунктов, впервые с ноября прошлого года. В ходе торговой сессии Мосбиржи был зафиксирован локальный минимум, ниже отметки 993,5 пункта. Всего с начала текущего месяца показатель потерял более 11,5%. Наиболее подешевели бумаги сервиса ЦИАН, почти минус 15%. Русагра потеряла минус 9%, алмазодобывающая группа Алроса – 7%. Лидером роста среди крупных игроков стал Совкомбанк, его акции прибавили 2%. Индекс Мосбиржи перешел к снижению в минувшую пятницу после решения Центробанка снизить ключевую ставку только на 0,25%, до 14,25% годовых. Британский актер Дэвид Дейкер, известный по участию в сериалах «Доктор Кто» и «Улица Коронации», скончался в возрасте 90 лет. Актер ушел из жизни еще 30 апреля, однако его семья объявила об этом только сейчас. Дейкер снялся в двух сериях «Доктора Кто». В 1974 году в эпизоде «Воин времени» он исполнил роль бандита Иран Гроуна, а в 1979 в серии «Кошмар Эдема» сыграл капитана Рига. Фильм Ивана Китаева по бестселлеру Ольги Примаченко «К себе нежно» откроет 32-й международный кинофестиваль литературы и кино в Гатчине, столице Ленинградской области. Киносмотр пройдет с 23 по 27 июня. В нем участвуют только фильмы экранизация на литературной основе. Программа фестиваля включает и художественное, документальное, и семейное кино, отметил президент кинофестиваля, заслуженный деятель искусств России, актер и режиссер Владимир Грамматиков. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН, нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
3: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
4: Город Можайск происходит от слова «межа», то есть «граница».
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 92.2.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Андрея Губина и группы «Високосный год». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. При ракетной атаке вооруженных сил Украины на Воронеж погибли 5 человек, сообщил губернатор области Александр Гусев. Он назвал понесенные потери крайне тяжелыми. В медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан. Большая часть из них после оказания помощи уже отпущена домой. Гусев принес соболезнования родным и близким жертв, а раненым пожелал выздоровления. Специалисты продолжают обследование территории предприятия, которое подверглось удару. Для оперативной ликвидации последствий введен режим чрезвычайной ситуации на отдельных улицах железнодорожного района Воронеж. Из-за удара также повреждены многоквартирные дома. Около 5000 немецких солдат будут постоянно направлены в Литву на границу с Белоруссией для усиления восточного фланга НАТО, сообщает Бильд. Министр обороны Литвы Роберта Скаунас сообщил изданию перед визитом своего немецкого коллеги Бориса Писториуса, что подготовка к размещению немецкой бригады идет с опережением графика. Сейчас в Литве дислоцировано около 1800 немецких военнослужащих. В этом месяце они проводят учение «Щит свободы» в 20 километрах от границы с Белоруссией, отрабатывая сдерживание и оборону на восточном фланге. Кроме того, с 6 по 26 июня Литва, Польша и Франция проводят учение «Отважный кабан» у границ России и Белоруссии в районе Сувалкского коридора. Первомайский районный суд Краснодара арестовал на время предварительного следствия 19-летнего обвиняемого в совершении нападения на посетителей торгового центра в Краевом центре. Как сообщал в суде следователь, обвиняемый не страдает какими-либо тяжелыми заболеваниями, которые бы препятствовали его содержанию под стражей. Днем 20 июня 19-летний молодой человек совершил нападение на посетителей торгового центра «Вестмолл» в Краснодаре. Нападавший нанес ножевые ранения нескольким людям, в том числе охраннику. От полученных повреждений умерла 41-летняя женщина. Ранения получили еще 3 человек. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о введении временных лимитов на отпуск бензина для граждан с 23 по 30 июня. На протяжении последних дней фиксируется высокий спрос на бензин в всех марках, что создает дополнительные нагрузки на функционирование логистических цепочек, отметил глава региона. До этого губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании заявил, что поручил региональному управлению Федеральной антимонопольной службы контролировать цены на топливо на АЗС в связи с дефицитом на некоторых заправках.

0: Прием заявок на участие в третьем международном конкурсе «Музыка гордых» продлится до 6 июля. Оценивать работу участников будет жюри во главе с народным артистом России Николаем Расторгуевым, сообщили в президентском фонде культурных инициатив. Конкурс станет отборочным этапом международного фестиваля «Музыка гордых» и открыт для профессиональных и начинающих исполнителей из России и Абхазии. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: подмосковном городе Кашира стоит крупнейший в России завод по производству чипсов.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 9 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Федеральная служба безопасности сообщила о задержании двух человек в московском регионе, которые планировали подрыв железнодорожного состава с горюче-смазочными материалами. По данным спецслужбы, задержанные действовали по заданию украинского куратора. Они изъяли из тайника самодельное взрывное устройство для совершения теракта на участке железной дороги. Задержанные дают признательные показания. Как заявили в Центре общественных связей ФСБ, их задержание стало результатом длительной оперативной разработки группы лиц, в ходе которой зафиксированы попытки заполучить средства террора на территории Московской и Смоленской областей. При ракетной атаке вооруженных сил Украины на Воронеж погибли 5 человек. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев. В медучреждение обратились несколько десятков граждан, но большая часть из них после оказания помощи уже отпущена домой. Гусев принес соболезнования родным и близким жертв. Специалисты продолжают обследование территории предприятия, которое подверглось удару. Для оперативной ликвидации последствий введен режим чрезвычайной ситуации на отдельных улицах железнодорожного района Воронежа. Из-за удара также повреждены многоквартирные дома. Поезда в сообщении с Крымом будут заканчивать и начинать маршруты в Керчи до 23 июня включительно. Об этом сообщил Grand Service Express, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь. Такой порядок движения поездов действует с 20 июня. И изменения, связанные с временным закрытием одного из участков железной дороги на полуострове. От станции в Керчи пассажиров к месту назначения будут доставлять автобусами. С 10 июня власти изменили схему движения пассажирских поездов дальнего следования в Крыму, чтобы большинство составов, 8 из 14, ходили по полуострову в светлое время суток. Дональд Трамп заявил, что иранская страна согласится на инспекцию оружия, чтобы обеспечить ядерную честность на долгое время. Об этом президент США написал в своей соцсети. При этом он не уточнил, идет ли речь об инспекциях МАГАТЭ или о чем-то другом. Ранее сегодня вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Соединенные Штаты договорились с Ираном о возвращении инспекторов МАГАТЭ. США также разрешили операцию с иранской нефтью после успешной встречи делегации Вашингтона и Тегерана в Швейцарии. Первый раунд технических переговоров закончился минувшей ночью. Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси установил рекорд чемпионатов мира по количеству незабитых пенальти. Он не смог реализовать 11-метровый во время матча второго тура группового этапа против команды Австрии. Эпизод произошел на 9-й минуте встречи. Мяч после удара Месси пролетел рядом со штабом.

0: Рига. 11-метровый удар был назначен за фол на аргентинском форварде Лаутаро Мартинесе. Месси в третий раз не смог забить пенальти во встрече чемпионата мира. Учитываются 11-метровые, которые были пробиты не в серии пенальти. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель Акалам Кантри Клаб в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
2: История Надыма начинается с Надымского городища. Найденные на раскопках Надымского городища вещи относятся к IX веку.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,5 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте в связи с украинской ракетной атакой по объектам в Воронеже. На месте работы следователи и оперативные службы. Воронежский губернатор Александр Гусев сообщил о 5 жертвах ракетной атаки. В медучреждение обратились несколько десятков человек, большинство после оказания помощи отпущено домой. Наибольшие повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части Воронежа. Там возник пожар. Работа по разбору завалов продолжается. Повреждены также 10 многоквартирных домов и 6 частных. Средства противовоздушной обороны за 13 часов перехватили и уничтожили 141 беспилотник ВСУ над регионами. Как сообщило Минобороны, с 7 до 20 часов дроны сбиты на территории 8 областей Краснодарского края, Крыма, а также над акваториями Черного и Азовского морей. При падении обломков беспилотника в частном секторе в поселке Субсех под Анапой легко ранена женщина, сообщил оперштаб Краснодарского края. Вечером опасность атаки беспилотников объявлена в Новороссийске. За прошедшую ночь над регионами ликвидировали 301 беспилотник. Власти Краснодарского края окажут поддержку пострадавшим от паводка аграриям в Крымском и Славянском районах. В частности, им предоставят льготные займы до 5 миллионов рублей, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев по итогам выездного оперативного совещания комиссии по чрезвычайным ситуациям. Из-за паводка в Славянском районе потоплено около 1200 гектаров сельхозугодий, в Крымском районе почти 6500. А власти также рассмотрят возможность внести в действующую краевую программу погектарную поддержку аграриев, в рамках которой выделят средства на посевную кампанию под урожай будущего года. В первый день приемной кампании поступило порядка 82 тысяч заявлений в российские вузы от более чем 38 тысяч абитуриентов, включая свыше 1 тысячи иностранных граждан. Об этом сообщило Минобрнауки. Абитуриент может выбрать для поступления до 5 университетов. В каждом из них он также может выбрать до 5 специальностей и направлений подготовки. Единый день начала приема документов для поступления в российские университеты на все уровни высшего образования стартовал в субботу 20 июня. Студентами в этом году смогут стать около 1,5 миллиона абитуриентов. Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси стал рекордсменом по числу голов на чемпионатах мира. Он довел их до 17 и обошел предыдущего рекордсмена немца Мирослава Клозе. Месси поразил ворота команды Австрии в матче второго тура незадолго до окончания первого тайма. При этом в том же матче он установил рекорд по количеству незабитых пенальти. Он не смог реализовать 11-метровый на 9-й минуте. Из участников чемпионата мира ближайший преследователь Месси – француз Килиан Мбаппе. У него 14 голов, как и у немца Герда Мюллера. Популярный телеграм-канал «Радио Радио.НСН переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Алёнушки, гадают на любовь.
2: Татьяна Картукова, Алёшенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Козловка расположена в месте, где смыкаются границы трех республик – Чувашии, Мариэл и Татарстана.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: В Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. При ракетной атаке вооруженных сил Украины на Воронеж погибли 5 человек, сообщил губернатор области Александр Гусев. Он назвал понесенные потери крайне тяжелыми. В медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан, большая часть из них после оказания помощи уже отпущена домой. Гусев принес соболезнования родным и близким жертв, а раненым пожелал выздоровления. Специалисты продолжают обследование территории предприятия, которое подверглось удару. Для оперативной ликвидации последствий введен режим чрезвычайной ситуации на отдельных улицах железнодорожного района Воронеж. Из-за удара также повреждены многоквартирные дома. Около 5000 немецких солдат будут постоянно направлены в Литву на границу с Белоруссией для усиления восточного фланга НАТО, сообщает Бильд. Министр обороны Литвы Робертас Каунас сообщил изданию перед визитом своего немецкого коллеги Бориса Писториуса, что подготовка к размещению немецкой бригады идет с опережением графика. Сейчас в Литве дислоцировано около 1800 немецких военнослужащих. В этом месяце они проводят учение «Щит свободы» в 20 километрах от границы с Белоруссией, отрабатывая сдерживание и оборону на восточном фланге. Кроме того, с 6 по 26 июня Литва, Польша и Франция проводят учения «Отважный кабан» у границ России и Белоруссии в районе Сувалкского коридора. Первомайский районный суд Краснодара арестовал на время предварительного следствия 19-летнего обвиняемого в совершении нападения на посетителей торгового центра в Краевом центре. Как сообщал в суде следователь, обвиняемый не страдает какими-либо тяжелыми заболеваниями, которые бы препятствовали его содержанию под стражей. Днем 20 июня 19-летний молодой человек совершил нападение на посетителей торгового центра «Вестмолл» в Краснодаре. Нападавший нанес ножевые ранения нескольким людям, в том числе охраннику. От полученных повреждений умерла 41-летняя женщина. Ранения получили еще трое человек. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о введении временных лимитов на отпуск бензина для граждан с 23 по 30 июня. На протяжении последних дней фиксируется высокий спрос на бензин всех марок, что создает дополнительные нагрузки на функционирование логистических цепочек, отметил глава региона. До этого губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании заявил, что поручил региональному управлению Федеральной антимонопольной службы контролировать цены на топливо на АЗС в связи с дефицитом на некоторых заправках. Прием заявок на участие в третьем международном конкурсе «Музыка гордых» продлится до 6 июля. Оценивать работу участников будет жюри во главе с народным артистом России Николаем Расторгуевым, сообщили в президентском фонде культурных инициатив. Конкурс станет отборочным этапом международного фестиваля «Музыка гордых» и открыт для профессиональных и начинающих исполнителей из России и Абхазии. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засекина.

0: Город Сызрань был основан в 1683 году по указу Петра I, повелевшего построить здесь крепость.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,5.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Обратных дорог.
1: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Светы и Сергея Чумакова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: большой страны.
1: Ах, Ева, я любила.
0: Звезды радио родных дорог.
2: Когда

0: Один беспилотник ВСУ над регионами. Как сообщила Минобороны, с 7 до 20 часов дроны сбиты на территории 8 областей Краснодарского края, Крыма, а также над акваториями Черного и Азовского морей. При падении обломков беспилотника в частном секторе в поселке Супсех под Анапой легко ранена женщина, сообщил оперштаб Краснодарского края. Вечером опасность атаки беспилотников объявлена в Новороссийске. За прошедшую ночь над регионами ликвидировали 301 беспилотник. Власти Краснодарского края окажут поддержку пострадавшим от паводка аграриям в Крымском и Славянском районах. В частности, им предоставят льготные займы до 5 миллионов рублей, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев по итогам выездного оперативного совещания комиссии по чрезвычайным ситуациям. Из-за паводка в Славянском районе потоплено около 1200 гектаров сельхозугодий, в Крымском районе почти 6500. А власти также рассмотрят возможность внести в действующую краевую программу погектарную поддержку аграриев, в рамках которой выделят средства на посевную кампанию под урожай будущего года. Первый день приемной кампании поступило порядка 82 тысяч заявлений в российские вузы от более чем 38 тысяч абитуриентов, включая свыше 1 тысячи иностранных граждан. Об этом сообщило Минобрнауки. Абитуриент может выбрать для поступления до 5 университетов. В каждом из них он также может выбрать до 5 специальностей направлений подготовки. Единый день начала приема документов для поступления в российские университеты на все уровни высшего образования стартовал в субботу 20 июня. Студентами в этом году смогут стать около 1,5 миллиона абитуриентов. Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси стал рекордсменом по числу голов на чемпионатах мира. Он довел их до 17 и обошел предыдущего рекордсмена немца Мирослава Клозе. Месси поразил ворота команды Австрии в матче второго тура незадолго до окончания первого тайма. При этом в том же матче он установил рекорд по количеству незабитых пенальти. Он не смог реализовать 11-метровый на 9-й минуте. Из участников чемпионата мира ближайший преследователь Месси — француз Килиан Мбаппе. У него 14 голов, как и у немца Герда Мюллера. Популярный телеграм-канал «Радио .NSN. Переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

Смотреть летом чужие сторис с моря – это особый вид спорта по сохранению дзена и самооценки одновременно. Лето – радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Первобытные люди обитали на территории современных набережных Челнов еще около 5000 лет назад, о чем свидетельствуют археологические находки.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96 FM.

Ченджа. Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. Белый.

0: Песня из сборника «Союз 13». 1994 год.
1: Дмитрий Маликов. «Спой мне».

начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Село Александровское – одно из самых больших сел в мире.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,3

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Железных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и Марины Хлебниковой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

Моя летняя вечеринка – это когда я достаю из холодильника арбуз и торжественно втыкаю в него ложку под сериал. Лето. Радио родных дорог.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Кириши – главный центр развития в России водного поло.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107,6 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Для меня радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.